0: 喂。 Не сейчас. Иван. Кела готов он класса хочу сунгуй. Другой.
1: Джо.
0: Жанга на ло я ди, лега на сейчас ё марбе.
2: Ми чамме га ра ни, нин же ден иси ба ку о ри. Нэ ни ним до ло ма чи ми нэ, зи хэн же шэ нэ ба. Ма се, 你爸老公家了多少年数？明德的车队呢？你兄弟车队？

Я уже вс. Мне я уже вс. Я уже вс. Саса ты. Самсу. Самсу, че. Сука, варе. Сука, варе, че.